0: кобылы, а возникли клетки все шмат год тому.
1: Радио «Рация». Мельник.
2: Берестя.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99,2 FM.

0: эфира.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация Кропка.ком.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Сёлета день перамоги у Беларуси будет означаться относно стипла. У Минску чекаются салюты и концерт Олега Газманова. А головные подеи отбудутся у Москве. Лукашенко не может не поехать на организованный Путиным парад.
2: Для беларуса у гэтае свято сапраўды важное. Але чаму менавіта яго абралі сваёй ахвярай беларускія ідэолагі? І чаму за 30 гадоў не прыдумалі ніякага дадатковага падмурку, на якім можна будаваць нацыянальную ідэнтычнасць?
1: Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё наш журналіст Тарас Тарналіскі пагутарыў з гісторыкам Алесем Пашкевічам.
3: Як вам падаецца, з улікам таго, што, напрыклад, у Маскве парад перамогі праходзіць у атмасферы такой нервознасці, ці будуць як бы абстрэльваць саму Маскву, сам гэты парад, украінскія сілы, ці не будуць? Чаму пры гэтым і Пуцін, і Лукашэнка як бы пагаджаюцца праводзіць гэтае свята, а не адмаўляюцца ад яго правядзення? Як вам падаецца?
4: Нет, зразу хацеў бы сказаць, што тое, што ў Мінску праводзіцца гэта больш сціпла, чым у Маскве, што не плануецца той самы парад і ўсё іншае, гэта ўсё ж такі не звязана так ужо непасрэдна з грашыма, што грошы няма і таму не праводзяць. А тое, што ўсё ж такі ў Беларусі ўжо склалася такая традыцыя звычайная, што вайсковыя парады, уся галоўная такая пампезнасць, яна ўсё ж такі праводзіцца на 3 ліпеня. На Дзень Республікі, Дзень Незалежнасці, так званы, лукашэнкаўскі. Там гэта ўсё звычайна ёсць, і, ну, я не ведаю, ці будзе ў гэтым годзе, хіба што не чуе, каб адменены было. А на 9 мая звычайна ў Мінску праводзяцца парады ў юбілейныя гады. Калі там дзеліцца на 5, тады ось гэта праводзіцца, калі круглыя некі даты. Ось у мінулым годзе быў парад, а ў 2024-2023 не было. У 2020 быў. Ну, таму тут якраз у Беларусі, ну, я б не сказал бы, что нечто такое незвычайное отбывается в этом плане. Что тычется Москвы, то, безумовно, там яны затекавлены проводить парад у полном объеме. Хотели бы, как это все было, там, как бы, звычайной техникой шла, и самолеты летали, и все такое вельми помпезно. Ну, але, видовочно, то, что зробили больше теплым, больше, меньше таким помпезным, это связано с бягучей ситуацией на фронте, бягучей ситуацией перш усім за тое, што Украіна праводзіць вельмі паспяховыя паветраныя атакі розных стратэгічных аб'ектаў расійскіх, і ёсць небяспека таго, што можа нешта прыляцець падчас параду нават на Красную Пошту. Матэрыяльны фактар я б тут усё ж такі таксама не ставіў бы на першае месца ў расійскім выпадку, проста таму, што як рэжым Лукашэнкі, як рэжым Пуціна, яны рэжымы такія, як бы падкрэслена мускулістыя, падкрэслена такія рэжымы моцнай рукі, якія паказваюць дэманстрацыю, что мы всюду перемагаем, нам ничего не шкодить, мы заўсёды як бы никого не пытаемся, робим так, як робим. И тому для их, например, проводить эти вот такие идеологичные мероприемства на вот самых тяжких умовах, это, ну, пытание принципу. И это пытание принципу, пытание идеологии, пытание того, как не податься слабыми, как народ не шептал, что, мол, Акела промахнулся и так далее, из этого всего, что выникает. Тому, ну, коли вот от этого так отмовляются, при тым ад раней запланаваны часткі адмаўляюцца ўжо ў такім экстренным рэжыме. Ну, гэта сведчыць толькі пра тое, што сапраўды сітуацыя цяжкая, што інакш, ну, інакшых варыянтаў няма. Бо мы ведаем, што нават калі ўжо зусім гэта самае часта сапраўды ўжо кепска, то ўсё роўна робяць міну, добрую міну пры кепскай гульні. Это не толькі такіх от мілітарных парадаў, тычыцца мілітарных аспектаў, таксама і эканомікі і нейкіх такіх палітычных момантаў. Ну, заўсёды стараюся паказаць, што що лепей, чым яно на самой справе ёсць.
3: Але вось пры гэтым расійская войска зараз прайграе, а сама ідэалогія і Дня перамогі, яна як бы была пераемніцай. Гэта быў мосцік ад перамогі ў Вялікай айчыннай вайне, там ці другой сусветнай вайне, расійскай арміі, расійскага войска, савецкага войска, лепей так. Да сённяшняй вайны, вось што як бы можам паўтарыць. Бачна, што паўтарыць не атрымліваецца. Чаму ўсё ж такі, пры тым, што явна ёсць праблемы з вайной ва Украіне, Пуцін як бы і сам Лукашэнка, яны як бы настойваюць, што гэта апошняя ідэалагічная такая выспа ці замак такі, які не трэба здаваць і трэба абавязкова праводзіць. Чаму вось пры яўных праблемах яны хапаюцца за гэтую апошнюю магчымасць правесці гэта само мерапрыемства, само гэта дзяржаўнае свята?
4: Нічога іншага ім проста не застаецца, таму што калі вось Пуцін ублытаўся ў эту вайну з Украінай, то, ну, ён ужо вайшоў у эту каляину, вошел, его затягнуло в эту воронку, и он не может просто так уже так само зе выйти, по великим рахунку. Ну, без великих таких вот наступств политичных, экономичных, идеологичных и так далее. Потому что, ну, саправды, десятигодиями громадство рихтовали до всего этого про навязывание так само культу этой войны, великой чинной, так званой. То, что, мовляв, что мы можем повторить, это все у России рефреном гучало уже прошлое перед войной еще годов 15, там, можно сказать, сразу после прихода Путина. Это все началось с початку больше мягкой формы, после вот такой уж больше активной, показной. После вот где-то уже война началась, разогретое громадство ее подтримало. Ну и столько уже ахвяр понесено, столько на этот алтар покладено, что экономика, можно сказать, отпнулась в складанном стане. Социальные наступства громадные, что одних этих ветеранов, когда спынить войну, вернуть их без перемоги такой видовочной на родиму, скажем так, ну, что они там будут робить и как это все будет гукаться. Тут мы так само должны разуметь, что когда уже этих собак со шворки спустил, когда ты там по этот джин с бутыльки выпустил, вошел в эту каляину, из этого вельми тяжко уже вылезти так. И вариант то, что протягивать все так, как бы ничего не отбывается, со спадевом на то, что нечто тебе дозволить переломать ситуацию, типа просто откласть некий там непредвиденный конец. Это один из вариантов, который, звичайно, в таких вариантах, в таких ситуациях просится. Ну и натурально, что Путин и, ну, не хочет признавать свою поразу, не хочет показывать свою слабость, уже, может, не здольный нечто поменять. Ну, тому просто идет вот по такой накатанной каляине с вариациями только такого, когда сапраўды ситуация вымагает так, что, ну, что не магчыма некие коррективы не уносить. Тем больше магчыма, что сам Путин может и парад, может, и технічны праводзіў бы, але я думаю, што, можа быць, тэхнічныя спецыялісты, некія вайскоўцы, можа быць, і там некі ўплыў маюць і могуць пераканаць тое, што, ну, не магчыма, на жаль, што это вельмі рызыкоўна, это будзе хутчэй у мінус пойдзе, чым у плюс.
2: А як за 30 гадоў кіравання Лукашэнкі змянілася яго афіцыйная інтэрпрэтацыя 9 траўня і Дня Перамогі?
1: Працягвае Алесь Пашкевіч.
4: Ну, я скажу, что так, что после того, как Союз распался, как возникла эта советско-коммунистическая идеология, якая показала свою полную нездатность, и прогнила, и знищилась, некоторые элементы ее все-таки застались, якія, ну, показывали некую большую жыццёвасць. Калі комунизм уже никто будовать не збирался, то, например, некоторые досягнения этой коммунистической влады, от них еще таки, как предмету гонору, отмовляться не стали. И одним из них вот была эта перемога у так званой Великой Чинной войне, разом с першинством завоевания космоса. Калі казать про Россию там и еще эту постсоветскую простору. Ну, и они так само застались у ног, умовах были узняты на щит. Ну, але калі до прихода до влады Лукашенко они неяк так и шло это шанование по инерции, протягивались некие старые практики, нечто там отвеяли такое, что явно идеологично и не отповедало моменту. Але все такие эти ритуалы основанные, конечно, застались. Застались они и при Лукашенко. Лукашенко, наоборот, они, ну, можно сказать, они были новое житье такое, что Лукашенко у основу своей той идеологии это поклал эту перемогу у Великой Чинной войне и этим подвигу народа. Але, что заважно, уже можно сказать, с самого початку это лукашенковской влады, что трошки стали разыходиться эти шляхи с Россией с святкаванні и самого восприятия этого дня перемоги, что когда у России уже особенно с приходом до влады Владимира Путина стало назираться вот это такой милитаристский аспект, когда это было покладено у основу таких реваншистских настроев, рефрен такие «ты можем повторить», стал таким символичным, то у Беларуси все ж таки это было трохи спокойнее. Там еще заховалась такая более советская традиция позднесоветская, это означание, когда там еще ветераны, там некие такие огульные слова пафосные. Ну, але все ж таки это не была мобилизационная идеология, она худшей была на такую консервацию рэактывацыю кансерватызма на працягванне антысавецкіх традыцый, ну і дэманстрацыю таксама лаяльнасці Маскве, што мы вось святкуем, можна сказаць, адны і тыя ж каштоўнасці, што і вы. Гэта першае, але ў той жа час заўважалася такая тэндэнцыя ўвесь час да большай такой нацыяналізацыі гэтай перамогі, падкрэсліўся так, выпукляўся факт таго, што гэта не перамога нібыта савецкага народа з Расіі на чале, а хаця гэта заўсёды таксама прыгаворывалася, але так на заднім плане асноўны штось, маўляў, беларускага народа, што это беларускі народ там эту зрабіў вялікі подзвіг, таму што часамі здавалася, што ледзь не асноўны там і быў гэты беларускі народ, памагалі толькі так ўжо другасна. І той сам перанос вот гэтых асноўных урачыстасцяў на 3 ліпеня таксама пра гэта вось сведчыў, што ну стараліся як бы аддзяліць гэта ад агульнай такой плыні і зрабіць сваю такую нацыянальную адметнасць. Хоць характэрна, што сама эта дата новага дня незалежнасці, калі Лукашэнка пасля рэферэндуму 1996 года замяніў гэту галоўную дату дзяржаўную з 27 ліпеня на 3, яна таксама

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Дональд Трамп заявіў, што аперацыя ў Армузскім праліве па суправаджэнні судоў, якія захраслі ў Персінскім заліве, будзе прыпынена, бо трэба ацаніць магчымасць заключэння мірнага пагаднення з Тэгераном.
2: Аперацыя мае назву «Праект Свабода». Яна пачалася ў панядзелак, яе мэта – вывести суды трэціх краін з Персідскага заліву.
1: Трамп сцвярджае, што рашэнне па прыпыненні праекту было прынята ў сувязі з велізарнымі, ваеннымі поспехамі і значным прагрэсам у дасягненні мірнага пагаднення з Іранам.
2: У той же час иранские державные медиа заявляют, что пропынение операции свечить про то, что Трамп отступил после серии неудач у спробах разблоковать житёво важный для сусветного судноходства водный шлях.
1: Что отбывается у регионе на самрэш? Запытались у экспертки у международных относинах Розы Дурарбековой.
3: Дальше верить словам Трампа я не могу, потому что сколько раз он уже говорил о том, что война закончилась, что уже все хорошо, что он уже победил. Но переговоры, видимо, действительно идут. Он сказал, что идет значительный прогресс. Но пока со стороны Тегерана заявления не очень хорошие. Это означает, что переговоры идут тяжело. Вот. То есть пока вот такая ситуация. Но вы видите, ситуация пока неразрешимая. Намерение, конечно, вести переговоры есть. Но из всего того, что я читала за последние буквально дни, а так как уже наконец-то назначили профессионального дипломата, я имею в виду Рубио, да, до этого Кушнер и Витков, и кто-то там еще, господи, Хезгет, боже. Ну, если вы хотите запороть ситуацию, я так понимаю, надо вначале послать Венца, потом Кушнера с Витковым, и тогда завалятся все переговоры, и в конце надо эту ситуацию спасти. Если надо ситуацию спасти, посылают Рубио. Вот, послали Рубио, значит, ситуация совсем плохая. А вот, они ничего не могут сделать. Они не переговорщики, они не дипломаты. Они ведут переговоры бизнес, дипломатия, политика и Ближний Восток – это не недвижимость в Нью-Йорке. Нельзя так вести переговоры. Уже с Россией тоже понятно, такая же история была. Вот, поэтому Рубио отправили. Рубио придумал, я так понимаю, вот эту вот комбинацию, что они делают, заканчивают эту операцию под названием «Неукротимая ярость». И назвали, ну это нет, не они назвали, а американские журналисты назвали операцию Рубио под названием «Экономичная ярость». Вот, но она называется там, по-моему, по-другому, «Пакт свободы», что-то такое. Но не суть. Я надеюсь на то, что Рубио, я профессиональный дипломат, все же таки он не к найдении некую такую развязку. Потому что там вельми складано знайти эту развязку. И там спотребится, например, перемовы с Израилем, потому что Иран за всюди прив'язує свої потребування к тому, как Израиль спынил зараз операцию в Южном Ливане, в Подневом Ливане. И так само с ядерной программой. И так само треба признать, что все ж таки краина зараз, она находится под керовництвом, и там больше значения мае зараз корпус стражи исламской революции, вы ведаете. Ну, зараз там отбываются казни над протестующими, которые вышли в январе. Вот. И тут очень сложно найти эту развязку, потому что Армузский пролив — это тот актив, который Иран просто так не отдаст. Вот. Что сделать с этим можно? Ну, можно сравнять с землей Иран, иранский народ, 94 миллиона человек. Я хотела бы спросить у наших уважаемых слушателей. Такой вариант есть? Если такой вариант будет, ну, я имею в виду, если будет снова возобновлены масштабные бомбардировки, то это будет вот это вот как раз дорога к этой большой волне. А вот, другого выхода нет. Надо договариваться, надо идти находить развязку. Сможет ли это сделать Рубио? Я надеюсь. Вот, но это произойдет не так быстро, и еще не раз будут остановлены переговоры, не раз будут они сорваны, и еще не раз Армузский пролив будет обстрелян. А вот страховые компании, которые дают страховку морским судам, они фактически все относятся очень скептически к этой истории.
2: На Дойчен держсекретар США Марко Рубио подтвердил, что операция «Эпичная лютость» и наступальные деяния США супротирана завершены.

0: Маса з рації.
1: 10 хвилин зараз минає після 7 вірусі, після 6 у Польщі. На саме початок гадагами дня робимо таке політичне підсумування. Пригадаємо, як лідерка демократичних сил у Білорусі Світлана Тихановська під час саміту Європейська політична супольність у Єревані провела шерех зустрічей з міжнародними лідерами. Про їх значення розповідає дарація по дипломатичних питаннях офісу Світлани Тихановської Дяніс Кучинський.
2: Без пробольшування я лічу, що це справді візит у Армению, у Ереван. Наш обраный президент Светлана Тихановская, его можно назвать историчным. Был сам саммит, на яким была Светлана Тихановская, европейской политической супольности, 8-й саммит в таком формате, але то, что он бывался у Армении и собрал больше за 40 лидеров держав, урадов. Навод премьер-министр Канады прилетел першиню на саммит европейской политической супольности. То бок, и он историчный для истории Армении, але я думаю, так само историчный для Беларуси. Потому что першиню Светлана Тихановская наведала эту краину по запрошению премьер-министра. И это исторический, я думаю, этап так само у наших стосунках демократичной Беларуси и Армении. Бо вельми выразно показывая это той шлях, яким идем зараз. И Армения, и Беларусь, это шлях у Европы. И та принциповая позиция, якую займает зараз Армения, спробуючи исти до евроинтеграции, до Европы, зменшить залежность от России, я думаю, что он шмат очень показальный для Беларуси. Зрозумело, это разные контексты, это разные краины. Але тут обмен этим досвідом, супрацы и у практиках, я думаю, что он вельми важный. Для нас так само, знову, як и на минулых 4 саммитах, это был уже 5-й саммит, на яким удельничала Светлана Тихановская, вельми важны ты контакты, размовы, короткие билатеральные встречи с керовниками ураду и держав. Завсёды приемно и важно размовлять с краинами, які близкие до нас. И вот в приватности была короткая или вельми теплая размова с премьер-министром Польши. Так само Светлана Тихановская передала веншаванне премьер-министру с вызволением нашего супольного героя, белорусско-польского героя, саправдного такого костюшку нашего часу. А Анджея Пачобута так само ту подтримку, якая Польша оказывая для Армении и с боку премьер-министра Туска, она ее нельзя переоценить, потому что саправды это вельми, вельми важно. Вось, а для нас так само этот визит был важным для коммуникации и протягнутой працы, якую мы ведем с Украиной. И та размова, якая отбывалась с министром замежных справ Сибигом, так само с егоной командой, с спадером Игорем Жовку. С іншими, я думаю, так само это было вельми важно. Домовились про модальности и детали визиту Светланы Тихановской, Киев.
3: Каких еще мероприятий находилось поудельничать под час саммита?
2: В приватности отбывался Ереванский диалог, который был организован МЗСом, где выступила Светлана Тихановская. Ну и так само отбылись встречи с армянскими недержавными организациями, так само с парламентарами. Я и наш дарация по межпарламентским супрацовництвам, Толь Лебедько, мы провели встречи у парламенте, были официально приняты парламентом Армении, действующим керовником комитета по правах человека. Справду была такая важная встреча премьер-министра Пашиняна. Вот такой официальный прием у парламенте, и он был важным, потому что мы можем намацавывать, есть безумовно коммуникация с премьер-министром, с министром замежных справ, с министерством нового, але зараз так само и выбудовать сюзду парламентское супрацовництво и супрацовництво так само на узровне недержавных организаций. И тут я аккуратно на встречу с недержавными организациями.
3: Ну и ведомо, что перед самим саммитом отбылось затримание белорусского тикача с Дмитрия Гринкевича. Что зараз ведомо?
2: И с МЗСом так само мы задаем питание важности того, как не выдавали белорусов эти лукашенковские так званые червоные ноутис, да, вот эти поведомления, домовы, которые существуют помеж Армении, замороженные, але домовы помеж Армении и Беларуси через СНД и иншие, каб яны не выкарыстовывались. И у нас уже несколько есть таких кейсов, где, дякуючи праце правоабаронцев, нашего офиса так само, інших структур мы домагалися того, каб белорусов не высылали и вызволяли. Зразумела, еще шмат працы в этом керунку.

0: Радио «Рация».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 гадзін у Беларусі, 7 у Польшчы.
3: Владимир Зеленский не подтвердил информацию про отмову Украины от перемирия. Белорусские доброхотники смогут отрымливать украинское громадянство уже с травня бегучего года. С Украины в Беларусь насовывается буйный лесный пожар.
2: У студии новинок Анжелика Рерковская.
3: Владимир Зеленский покуль не подтвердил информацию выдания The Kyiv Independent про небыто отмову Украины от перемирия 8-9 травня. Поводле слов Зеленского, Украина будет дейничать отповедно у отказ на прояве агрессии с боку России.
4: Ну что Россия відповіла на цю нашу пропозицію припинення вогню тільки новими ударами, новими атаками. Фактично щогодини з різних наших областей повідомлення про удари. Донеччина, Харківщина, Дніпровщина, Суми, область Сумська, Чернігівщина, Запоріжжя, Херсон. Жоден з видів своєї воєнної активності Росія не зупинив. Україна буде діяти дзеркально. Залежно від ситуації вночі та завтра. Теж будемо визначатись із нашим цілком справедливими відповідями.
3: Напередодні обвещеного перемир'я російські війська нанесли удар по Запорожжю. Загинули 12 чоловік, і ще 46 отримали ранення. Уночі повітряні сили України так само повідомляли про погрозу дронів і кабу у регіоні. Окрім того, під удар трапив Краматорськ. По городі скинули 3 авіабомби, загинули 6 чоловік, і ще 13 були поранені. Пізніше був атакований і город Дніпр, де повідомляється про 4 загинулих. Белорусские доброхотники с травня 2026 года смогут отримать украинское громадянство после года службы. Такий закон был принят Верховной Радой. При этом, как отзначила керовница миссии Демократичной Беларуси в Киеве Светлана Шацелина, застаются у легализации белорусов и складанности.
5: Есть, например, вельми великая небезпека. До 3 жнюня треба поновить посвідки на тимчасове перебывание в Украине, але каля 3000 беларусаў мають тимчасовые посвідки, але колькі з них мають реально діючие беларускія пашпарты, мы не ведаем. Гэта вельмі важное пытанне, і мы зараз готуем ліст до Верховной Рады, каб зразумець, што будзе адбывацца з тымі беларусамі, у якіх пашпарт ужо не дзейсны, а адным з документаў, які трэба прынесці ў міграцыйную службу, ёсць пацверджанне асабістасці, тобто паспорт.
3: При этом Светлана Шатилина означает огульное потепление стосунков помеж демократичными силами Беларуси и Киевом. Сегодня годовина зникнения Юрия Захаренки. Былый министр внутренних справ Беларуси зник у вечера 7 травня 1999 года по дорозе до дома в Минску. Захаренко был одним из наибольш ведомых белорусских силовиков, которые открыто выступили супрать улады Александра Лукашенко после его инаугурации. После отставки Захаренко долучился до позиции и стал одним из лидеров громадянского и политического супротива. Он критиковал узмацнение авторитарной системы, мел авторитет сярод былых супрацовников силовых структур и мог стать центром объединения частки державного аппарата супрать Лукашенко. Менавіта тому его лечили особливо небеспечным для режима. Зникнение Юрия Захаренки стало одной из самых ведомых политических справ у истории сучасной Беларуси. Разом с ним у конце 90-х годов минулого стагодия зникли Виктор Гончар, Анатоль Красовский, а позднее журналист Дмитрий Завадский. Международные организации и свояки зниклых шмат году потребовали от белорусских уладов расследования, однако догэтль никто не был покараны за гэтае злачынства. На межи Беларуси с Украиной возникла погроза буйного лесного пожару, который рухается с украинского боку у напрямку Гомельской области, поведомило вчера вечера Министерство лесной господарки. Станом на вчерашний вечер огонь уже находился прикладно за 2 километра от белорусской территории. У зоне рызыки лесы Мелашавицкого лесгаза, что у Лельческом районе, ситуация оценивается как напруженная. Боговорка идет про широкий фронт пожару, который тяжко стримливать. На меже дежурить больше за 15 одинок техники, включаючи пожарные машины. Работники лесной господарки находятся у режиме взмоцненного дежурства, сочат за развитием ситуации и готовы дейничать у любой момент. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Праз годину».
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: А так само зараз по красе повышается температура по ветру в нашем помежном регионе. Плюс 13 у Лиде Карудне до Белостоку, 15 у Буковиску до Хайноса, 16 у Берестю у Кубрине до 17 у Пинску. Плюс 20-22 сегодня чекаем у Дени на Варенице местами до сорковой высокая верогодность. Особливо на Белосточине, да так само у полнушных частках Харадинщины. Пераменливый сегодня ветер до местами порывы 14 метров за секунду. Ведомо справа, что коли надыходить на валеница вось гэтые, то так само узмасняется ветер. Понижен атмосферный тиск, и он повышается у вечера, да навод больше у ночи. Будет атмосферный тиск в нашем помежном регионе ближе до нормы.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ. Раница с Рацией.
2: Проблемы перамоги, ну и так само штодённая деятельность белорусской диаспоры. На гэтай тэмы наперадзе не ў забаве ў нашым эфіры размаўляем. Красёмы дзень траўня, чацвер, суды беларускага радыё Рацыя, з вамі Ўлад Грынёўскі. 98.1 FM у Беластоку ды Гарудні, 99.2 FM у Берасе ды Белай Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце rc.com. Будзем з вамі далей так само разам.

Ремонт вина наперди на нашей хвале обовязково про 5 хвилин. Я накарываю сегодня 7 день травня четвер. Белорусская радиорация. Израиль нанес удар поливанием про самый месяц перапынку. А такие вот информации международные приходят. Подробности про это наперди межинши. Войсковые парады отменили у 15 регионах России. Ну такие вот темы, такие вот информации про это не только подробности обовязково. У наших новинок про 5 хвилинов.

0: Радио «Рация».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы.
3: Люстэркавыя адказ Зеленскага. Украінскія беспілотнікі атакавалі расійскія рэгіёны. Дональд Трамп заявіў, што США і Іран правялі добрыя перамовы. Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт не будзе адмаўляцца ад набору.
2: У студыі навіно Жаліка Лялькоўская.
3: По поведомлениях российских уладов и СМИ, у ночь на 7 травня украинские беспилотники атаковали Бранск и Ржев. У Бранске, как заявил губернатор Александр Богомаз, потерпели 13 человек, пошкоджены больше за 20 кватер и каля 40 автомобилей. У Ржеве улады так само поведомили о пошкоджении нескольких жилых домов после атаки БПЛА. Есть информация, что в Московской области под удар трапил войсково-логистичный комплекс «Нара», який належит Министерству обороны Российской Федерации. Так само поведомили про закрытие аэропорта у Москвы и шерегу інших городов России. Нагадаем, у минулую ночь, коли почало дейничать обвешчене Украины перемирие, Россия порушила режим спынения огню 1820 разов. Владимир Зеленский заявил, что Украина будет дейничать люстеркова отказ на прояви агрессии с боку России. Дональд Трамп заявіў, што США і Іран правялі добрыя перамовы і ў бліжэйшы час могуць дасягнуць дамоўленасці. Паводле яго слоў, у Белым доме захоўваецца аптымізм наконт магчымасці дыпламатычнага ўрэгулявання напружанасці. Трамп адзначыў, што Іран нібыта гатовы абмяркоўваць умовы, уключаючы адмову ад валодання ядзернай зброі. Ён таксама заявіў, што ніякіх жорсткіх дэдлайнаў для дасягнення пагаднення не існуе, і тэрміны могуць быць гнуткімі. У той жа час іранскі бок пакуль ніяк не пацвердзіў паведамленне про прогресс у перамовах. Адміністрація США так само не раскрывает деталей контактов, хотя протягивая заявлять про их поспеховый ход и сподзяется обойтись без силового сценару. Европейский гуманитарный университет подтвердил, что будет протягивать уступную кампанию и набор студентов, але без специальных информационных мероприемств, накированных менавіта на белорусских абитуриентов. Университет тлумачит гэта рызыками, связанными с махчимым тиском и деяниями белорусских уладов. При гэтым УВНУ подкресливает, что у ЕГУ працуе у Вильні и обзаборонены литовским и европейским законодавством. Гэта оборона распаўсюджваецца и на белорусских студентов, якія легально знаходятся у Литве. Европейский гуманитарный университет протягивает заставаться международным адукационным центром и одной из ключевых альтернатив для белорусских студентов, однако сам университет рекомендует абитуриентам отказно оценивать махчимые рызыки, связанные с ситуацией у Беларуси. У столице Бельгии пройдут показы спектакля «Витя», присвеченных стагодию белорусского поэта-классика Виктора Шведа. Постановку представят юные актеры с Белосточины у межах культурно-адукационного визиту, каже соорганизаторка, наместница директора Центра белорусской культуры у Белостоку Илона Карпюк.
4: Самая важная подяка детям и их батькам из непубличной школы православной у Блеску-Подласким, которые вырашили еще и подрыхтовать этот спектакль, працевать у час репетиции, у вельми интенсивных, которые я проводил у початку минулого года. Пошла, сыграли примерно этот спектакль у Белостоку, выступали с этим спектаклем у Гайновцы, у Бельско-Подласким, выступали у Сейнах, у ощадку пограничу, у Белой Синагозе и при поддержке Центра белорусской культуры лечать у Брюсселу.
3: Отповедно, 8 травня отбудется закрытые показы для вучнев Европейской школы в Брюсселе. Открытый показ для широкой публики пройдет 10 травня у польским православным приходе у Брюсселе и почнется о 12:30 увоход вольный. Спектакль будет представлен на польской и белорусской мовах с английскими субтитрами. Больше новинок на сайте в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Так само зараз на термометрах у нашем памежном регионе плюс 16 у Харудні, 17 у Лізі ды Беластоку, 19 у Волковиську, 20 у Хайновці, 19 у Бересі, 20 у Кобрині, 22 у Пінську, плюс 20-22. У таких межах сьогодні цягом цього дня буде вагатися температура повітря. Ну і так само містами може бути достатково хмарно, ды будуть ходити. По нашому памежному регіоні сьогодні дожди, ды навальниці, навіть заливи. Синоптики не виключають. зростають і вірогідність достатково висока. Але гри переважно у другої половини дня, зараз від самої раниці більш сонця у нас. Перемінливий вітер, пориви до 14 метрів за секунду, пориви так само місцями, і так само понижена атмосферний тиск, він поступово повишається. У вечір буде каля норми, завтра відбудеться перелом надвор'я, завтра плюс 11, у суботу плюс 14, а ось уже у неділю понеділок вертається сонце. У суду Білоруського радіо рація, з вами був Улад Гринівський, 5 хвилин зараз після 10 у Білорусі, після 9 у Польщі. До нової зустрічі.
0: Радіо рація. Перше трансграничне радіо ФМ.

0: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець, на календарі 7 травня. У такий ж день 1887-го британец Томас Стівенс завершив перше кругосвітне подорожжя на ровери, проїхавши 13,5 тисячу миль і пробивши у подорожжі більш за 3 роки. Томас розпочав свою вандровку у красовіку 1884-го у 32 роки на своїм пенні-фартингу. Пенні-фартинг – гэта модель ровера, у якого діаметр переднього кола у 5 разів більш заднього. З собою у Томаса були тільки дві пари шкарпеток, запасная кашуля и револьвер Смит Вессон 38-го калибра. Поводле славной традиции отмовы у подорожжи по России, Томас был вымушенный заменить поездку по Сибири на Афганистан, откуль его выгнали мясцовые улады у Индию. И только у Индии подорожнику оказали сердечный прием як сябру шаха. Вернувшись на родиму, аккурат 7 травня 1887-го, он тут же оженился. Напевно, не мог больше тривать.
0: Нагодник!
2: 7 травня 1895-го у Петербургу русский физик и электротехник Александр Попов продемонстрировал виноходництво, якое стало прототипом радио. У многих країнах Заходу виноходником радио лічиться Гульельмо Марконі, хоть и называются іншие кандидатуры. У Германии створальником радио лічать Генриха Герца, у шерагу балканских країнов Николу Тесла, у Беларуси Якова Наркевича Йотку. Ствердження про пріоритет Попова грунтується на тим, що йон продемонстрував винайдений им радиоприймач на посяджении физичного отделения Русского физико-химичного товариства аккурат 7 травня 1895-го, тогда как Маркони подал заявку на виноходництво 2 червня 1896-го. У России это сопровождается прямыми альбо ускосными обвинувачиваниями Маркони у плагиате.
0: Нагодник!
2: 7 травня 1907-го у Стамбуле был заснований футбольный клуб Фенербахче. У сезоне 2007-2008 дойшов до чвертьфиналу Лиги чемпионов, что является высшейшим досягненням у истории клуба на международной арене. У теперешний час выступает у турецкой суперлизе. Акрамя непосредно футбольного клуба, у Фенербахче, а это зараз довольно великая спортовая организация, уваходят мужчинские и жаночие клубы по волейболе и баскетболе, секции легкой атлетики, бокса, веслования и парусного спорту.
0: Нагодник!

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11-я година у Беларуси, 10-я у Польши.
3: Войсковые парады отменили у 15 регионах России. Белорусские доброохотники смогут отрымливать украинское громадянство. Салон «Вольной Беларуси» будет представлен на международном книжном кермаше у Варшаве.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Войсковые парады отменили як минимум у 15 регионах России, у тым ліку у Белгородской, Курской, Бранской и Ростовской областях, а так само у Краснодарском крае и Ленинградской области. А кроме того, у Москвы на Червоной площади у першиню с 2007 года не будет представлена войсковая техника. У Санкт-Петербурга парад так само пройдет без бронемашин. У российских уладных и калякремлевских колах растет незадоволенность войной супроть Украины, погаршением экономичной ситуации и узмацнением цензуры. Про гэта піша Вашингтон Пост. Паводле выдання, раздражэнне выклікаюць у тым ліку абмежаванне інтэрнэту і все больш жорсткі кантроль унутры краіны. Адным з прыкладаў называецца Ілля Рамесла. Былы прапагандыст, які раней супрацоўнічаў з адміністрацыяй Владзіміра Пуціна і выступаў супраць апазіцыі. Цяпер ён публічна запатрабаваў адстаўкі Пуціна і назваў яго ваенным злачынцам. Пасля гэтага Рамеслу змясцілі ў псіхіятрычную бальніцу, аднак праз месяц адпусцілі. Сам ён сцвярджае, что частка системы уже начинает працавать супраць Путина и параўновывает ситуацию с апошніми годами СССР. Про конфликт помеж часткой администрации и силовыми структурами так само заявил Михаил Ходорковский. По водле годных слов, некоторые представники улады спробуют показать Путину, что ситуация у России может выйти из-под его контролю. Белорусские доброохотники с травня 2026 года смогут отрымливать украинское громадянство после года службы. Такий закон был принят Верховной Радой. При этом, как отзначила керовница миссии Демократичной Беларуси у Киеве Светлана Шатилина, застаются у легализации белорусов и складанности.
4: Есть, например, вельми великая небеспека. До 3 жнюня треба панавить посвідки на тимчасовое перебывание в Украине, але каля 3000 белорусов мают тимчасовые посвідки, але кольки из них мают реально действующие белорусские пашпарты, мы не ведаем. Это вельми важное питание, и мы зараз готовим лист до Верховной Рады, каб зразуметь, что будет отбываться с теми белорусами, у яких пашпорт уже не действий, а одним из документов, які треба принести в миграционную службу, есть подтверждение особистости, тобто паспорт.
3: При этом Светлана Шатилина отзначає агульное потепление стосунку помеж демократичными силами Беларуси и Киевом. Сегодня годовина зникнення Юрия Захаранки. Былый министр внутренних справ Беларуси зник у вечера 7 травня 1999 года по дороге до дому у Менску. Захаранка был одним из наибольш ведомых белорусских силовиков, которые открыто выступали супрать улады Александра Лукашенки. После отставки Захаранка долучился до позиции и стал одним из лидеров громадянского и политического супротива. Он критиковал узмацнение авторитарной системы, имел авторитет сярод былых супрацовников силовых структур и мог стать центром объединения частки державного аппарата супрать Лукашенки. Менавіта тому его лечили небеспечным для режима. Зникнение Юрия Захаранки стало одной из самых ведомых политических справ у истории сучасной Беларуси. Разом с ним у конце 90-х годов минулого стагодия зникли так само политик Виктор Гончар, Анатоль Красовский, а позднее журналист Дмитрий Завадский. Международная организация и свояки зниклых шмат годов потребовали от белорусских уладов расследования. Однако дагэтуль никто не был покараны за гэтые злачынствы. С 28 по 31 травня у Варшаве пройдет одна из наибуйнейших польских выстав – Международный книжный кермаш. Будет на ее працовать и салон «Вольной Беларуси» – пляцовка белорусской книги. На ее каждый день будут ладиться активности от встреч с письменниками до автограф-сессий. Про это рассказала координаторка пляцовки Лилия Илюшина.
5: На агульнай сцэне, у агульнай праграме таргаў можна будзе пабачыць, паслухаць Алеся Беляцкага, а пасля яшчэ на стэндзе падпісаць кнігу, атрымаць аўтограф ці проста перакінуцца слоўцам з знакамітым дзеячом, з Александрам Фядутам. Чакаецца прэзентацыя яшчэ некалькіх кніжак, якія звязаны з той сітуацыяй, якая разгортваецца ў Беларусі, найперш з рэпрэсіямі. Гэта кнігі былых палітвязняў, вязняў. Там будуць і кнігі Уладзіміра Арлова, кнігі, прэзентаваныя выдавецтвам «Скарына». Гэта найцудоўнейшая кніга даследавання пра беларускі тэатр. Там можна будзе знайсці не толькі такую мудрагелістую літаратуру, але і файнае чытво, новыя дэтэктывы, антыутопіі.
3: Арганізатарамі падзеі выступаюць Цэнтр беларускай салідарнасці і Інстытут беларускай кнігі. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчыма навальніцы. Тэмпература паветра ад 20 до 22, а па берасцейшчыне да 24 цяпла. Вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога да ўміранага, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, чацвер сёння на календары 7 траўня. Як заўжды, не гледзячы ні на што, добрага дня, добрага настрою, зычыць усім беларуская радыё «Рацыя» ды я, Лесь Дубавец. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна, тут Чэєв, таксама «Экстрім», «Джэм», «Сцяна», «Спадар памідоров» ды іншыя. Неўзабаве тут Ян Мордань традыцыйна пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка «Ніва», а потым ізноў пра каву. Даведайцеся, як кава ўплывае на мозг і на страўнік.
0: Радыё «Рацыя». Перше трансграничное радио FM.

Мора. Может быть, усё было бы иначе. Хвалил шум, да смак воды солоной.

Помидоров на хвалях белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, наш сайт рация.ком. Привитание усім, ну и традиционно про надвор я нагадаю, а сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность, местами короткочасовые дожди, а макшимы и навальницы, температура по ветра от 20 до 22, а по Берастейщине до 24 тепла. Ветер заходний и паудньово-заходний от слабого до умеренного, при навальницах порывистый, атмосферный тиск ниже за норму. Ну а про то, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это расскажу не в забаве.

Станок на Майдані Конга на хвалях Беларускага радіо «Рація» на початку черговой музычной информационной годины. Сегодня у четвер 7 травня. Витаю, шановные. Доброго дня, доброго настроя, доброго здоровья. Зычу вам я, Олесь Дубовец. Ну и запрошаю, тут еще Coldplay, так само Мэнские грани оркестра, Navi Band, Элис Купер, да и иншие. Не буду всех перелечать. Ну, а хвилинок про... 10-11, но не идет так. Мы поговорим с вами про керовников, про начальников, про самых токсичных начальников по знаку зодиаку. Вот снова прочнулись эти астрологи, как их называют? Астрологи, так. Астрономы — это нормально, астрологи. Часами так само нормально, до речи, и вельми цікаво, и часами смешно. Так вот, у вас есть час еще доведаться, коли не ведали, кто по знаку зодиаку ваш керовник. Ха, и, ну и там будут певные высновы, конечно.

0: радиостанции.
1: Беларусь съезжая, молодь, это абсолютно разумело.
2: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этничной меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы

Белорусское радио РАЦЕ, Дарья Завялов на наших хвалях. Ну и самый час нагадать про надворье. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежье изменливая хмарность. Местами обещают синоптики короткочасовые дожди, а максимы и навальницы. Температура по ветра от 20 до 22, а по берестейщине до 24 тепла. Ветер заходний и паудньово-заходний от слабого до умеренного. При навальницах порывистый. Атмосферный тиск ниже и за нормом.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: МЗС России закликал замежные державы эвакуировать свои амбассады с Киева. Пачобут расповел, что каждую ночь ему снится турма. Сайт белорусской онлайн-библиотеки «Коммуникат» не працует после хакерской атаки.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: МЗС России закликал все державы эвакуировать свои амбассады с Киева в связи с непозбежностью удару узброенных сил России по Киеве и центрах принятия решений, когда узброенные силы Украины нанесут удар по Москве 9 травня. Представница МЗС Мария Захарова заявила, что ведомство настойливо закликает не игнорировать это поведомление. 4 травня Министерство обороны России обвестило однобоковое спынение огню на 8-9 травня. У отказ президент Украины Владимир Зеленский объявил с полночи 6 травня режим тишини, який амаль одразу был порушен Россией. Поводле заявы Зеленского от 7 травня, после нарады с войсковцами, российские войски протягнули активные боевые действия и отмовились от пропонованного Украиной спынения огню. И он додал, что в вынику вечерних докладов войсковцев и выведки будут вызначены наступные действия. Министр замежных справ Украины Андрей Сибига заявил, что Москва черговый раз проигнорировала реалистичный и справедливый заклик до спынения боевых действий, подтриманный иншими державами и международными организациями. Поводле его это свечит, что Россия откидывает мир, а пропонованное ее перемирие на 9 травня накировано только на проведение парада в Москве. Так само означается, что украинские силы регулярно атакуют ударными беспилотниками территорию России, у основном войсковые объекты и энергетичную инфраструктуру. Их колькость и глубина ударов значно выросли у сравнении с 2022 годом. Андрей Пачобут, який був визволений 28 красавіка, у соцсетку поділився своїм ураженням від тижня на волі. Цитата: «Гэта зусім не так легко. Кожную ночь мне снится турма, хоть там нашних кошмаров у мене не було. Тепер демони раптом на мене накинулися. Что ж, такое життя», – написав ён. Сайт белорусской онлайн-библиотеки «Коммуникат» не працює после хакерской атаки. Минулую ночь неведомые узломали и вывели з ладу один из найважнейших незалежных архивов белорусской культуры. У вынику атаки знищены плен больше, чем 25-годовой працы команды. Зараз ресурс цалком недоступны, поведомил у Фейсбуку Ярослав Иванюк, засновальник онлайн-библиотеки. Створальники проекта прямо связывают инцидент со спецслужбами режима Лукашенки. Цитата: «Во умовах узмацнения репрессий супроть белорусской культуры і мови «Комунікат.Орг» був не тільки бібліотекою, але й інструментом оборони культурної спадщини, яка знаходиться під погрозою, а так само платформою, яка підтримує свободний доступ до відео і незалежної творчості. Хакерська атака черговий раз підтвердила, що «Комунікат» – це важний культурницький проєкт, який як соль у воку для спецслужбів режиму Лукашенки, написав Ярослав Іванюк. На Подляши 16 по 19 липня пройде фестиваль «Тутака». Сярод выступовцев Анастасия Рыдлевская и Винсент, гурты «Без назвы» и «Рима». Так само чакается и дискуссия на разные темы, у тем лику просвеченная сучасным технологиям. Комментует соорганизатор импрезы, керовник фонду «Тутака» Павел Станкевич.
4: Отметность фесту, что год выбудовывается дякуючи навидальникам. Мы рыхтуем просто умовы, але удельники створают это, подается, неповторный вайб, який есть отчувальны на фесте. И когда мы слушаем комментаров пошла фесту, люди завсёды кажут, что вот есть эта атмосфера супольности, есть эта атмосфера щебровства, есть эта атмосфера щами, отчувание, что ты стоишь на своей земле.
3: Упершиню увоходный фестиваль будет не вольным, а по квитках. Датский шеф-повар Расмус Мунк, якого называют одним из найлепших кухаров света, стал удельником белорусского проекта на 61-й венецианской выставе мастацтва, пишет The Guardian. Поводле британского выдания, Мунк створил для проекта специальные гастрономичные элементы, которые должны передавать отчувание страху, травмы и контролю. У инсталляции використовуются гуки, пахи, заборонены у Беларуси книги и колосы жита, символ Беларуси. Расмус Мунк – уладальник культового ресторана у Копенгаге. Его гастрономичные перформансы ведомы с получением ежи, театру, политики и социальных темов. Мунк супрацовничал навод с НАСА и распрацовывал ежу для космичных полетов. На венецианском биньяле он супрацовничает с Белорусским свободным театром у межах проекту, присвеченного белорусскому досвиду репрессий, выгнания и життя при авторитарном режиме. Больше новин на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы і навальніцы. Тэмпература паветра ад 20 до 22, а па перасцейшчыне да 24 цяпла. Вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, чацвер. Сёння на календары 7 траўня, гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец перад мікрафонам, чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут Бувье, The Frame, Розу, Джей Морс, Sixpence None, The Richard і іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут і зноў рацыя ў падарожжах.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Sixpence Under Richard на хвалях белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Наш сайт рация.com. Самый час нагадать про надвор. Я сегодня у день тут на белорусско-польском помежу изменливая хмарность. Местами короткочасовые дожди, магчимы навальницы. Температура по ветра от 20 до 22, а по Берастейщине до 24 тепла. Ветер заходний и поудньово-заходний от слабого до умеренного. При навальницах, вядома ж, парывистый атмосферный тиск.

Above the Golden State на хвалях белорусского радио рация. Маю час нагадать вам про кола «Дён с бородой» программу, где картаю сторонки музычного календара, да узгадываю добрых людей музычного света, которые народились в такие же день у самые разные годы. И сегодня нас с вами чакает крыху классики, а так само Тереза Бруер, Игл Ай Черри и гурты Grateful Dead, New York Dolls, Running Wild, Motorhead, Savatage, The Hypocrisy. Долучайтесь, будет цікаво и музычно разностайно, обяцаю, местами навод тяжковато для когости. 14.10 белорусский час, 13.10 час польский. Программа «Кола Дён с бородой». Запрошаю.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: 7 травня 1931-го народилась Тереза Бруер, американская спевачка, одна из самых популярных эстрадных выканавцев 50-х годов, якая працавала у разных жанрах: традиционный эстрадный поп, джаз, кантры, ритм-н-блюз, песни из мюзиклов, а так само жартовные и комедийные нумары. А пошняя ее песня, якая увайшла у чарты, была «Милорд», англомовная версия песни «Эдит Пиаф».

98.1 FM Белосток, Городня, 99.2 FM Береште, Белая Подляска, так само Рация, Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 7 травня 1963-го народился Джонни Ли Миддлтон, американский музыка, бас-гитарист гуртов Savatage и Trans-Siberian Orchestra. Savatage, бодай, одни из пионеров хэви-металу у США, заснованные были у 78-м годе. После фактичного распаду команды у 2002-м, некольки яе удельников сформовали проект Trans-Siberian Orchestra, але у 2014-м Savatage обвестили об своим вертанне на сцену.

0: Тычна мы уже о четвертой године раницы зразумели, что это ничто иншее не может быть, как только хакерская атака. Ну, на мою думку, это свідчить про то, что коммуникат это саправды вельми добрый проект, запотребованный тими белорусами, которые хочут заховывать свою культурную спадчину, хочут читать по-белорусски, хочут заховывать мову, и тому режиму его помогать им, его спецслужбам это не подобается, бо я это оцениваю, что худчей за все это менавіта спецслужбы режиму Александра Лукашенко спричинились до того, что коммуникат не працует.
1: И дальнейшие деяния, что планируется робить, обновлять неяк, бо я бачу уже в социальных сетках шмат народу разные думки выказывать, как вам допомогши.
0: На этот момент я вельми сердечно дякую усім, тому что до меня так само шмат людей написала у приватные повідомлення с пропоновой допомоги, разного типу допомоги, и информатичной, и финансовой. На этот момент мы спробуем сами с этим справиться, потому что робилися бэкапы, бэкапы робилися и нами, и так само провайдерами, у яких мы маем материалы от коммуниката, там, где заховываются материалы от коммуниката. Так что спробуем это обновить сами, хотя сказали нам наши провайдеры, что, ну, может это не отрыматься еще обновить. Але я не трачу надеи, что еще ж таки еще больше за 70 тысяч публикаций, которые были до этой ночи на коммуникации, они вернутся.
2: Гэтак кажа Яраслаў Іванюк, кіраўнік інтэрнэт-бібліятэкі фонду «Камунікат», выдавец. Яраслаў паведаміў, што калі не ўдасца аднавіць усе дадзеныя самастойна, то будуць звяртацца да беларускага грамадства па дапамогу. Радыё рацыя.

0: 18 година у Беларуси, 17 у Польши.
1: Лукашенко будет одним из четырех керовников замежных держав на святкование 9 травня у Москве. Войскоўцы Литвы и Польши подрыхтаваны план Орша. Беларусь – это святое презентации книги Павла Северинца у Варшаве, Вильни и Белостоку.
0: У студии с новинами Валя Лаевская.
1: Святкаванне дня перамоги 9 травня у Москве, акрамя Александра Лукашэнкі, наведаюць лідары яшчэ трох міжнародна прызнаных дзяржаваў. Гэта вынікае са словаў памочніка прэзідэнта Расіі ў знешнепалітычных пытаннях Юрыя Ушакова, паведамляе ТАСС. Паводле Ушакова ў Маскву прыедуць прэзідэнт Лаосу Тхонглун Сісулит, верхоўны кіраўнік Малайзіі Султан Ібрагім Ісмаіл, а таксама прэм'ер-міністр Словаччины Роберт Фіца. Ушаков заявил, что Россия не рассылала запрошення на святкаванні и что у 2025 году у Москве была великая группа замежных лидеров, бо тады были юбилейные урочистости. При этом Украина апошнім часом регулярно атакуе Москву беспилотниками. Президент Украины Владимир Зеленский 4 травня заявил, что украинские дроны так само могут прилететь по тим параде. У российской столицы 9 травня парад проведут без уделу войсковой техники. Такое отбудется у першиню с 2007 года. Министерство замежных справ России закликало все державы эвакуировать свои амбассады из столицы Украины в связи с непозбежностью удару вооруженных сил России по Киеве и центрах принятия решения, коли узброенные силы Украины нанесут удар по Москве 9 травня. Беларусь – это святое. Презентация новой книги после зняволения политика Павла Северинца и великая встреча с ним пройдет в Варшаве 23 травня. Книга змяшчае 71 малюнак беларускіх храмаў, якія палітык маляваў у турмах і калюні свайму сыну Францішку, 71 выслоўе і 22 вершы. Паводле Павла Северынца, Варшаву для першай прэзентацыі сваёй кнігі ён набраў таму, што там кніга друкавалася. Але вядома, пасля прэзентацыі адбудуцца і ў Вільні, і ў Беластоку.
2: Натурально, что первая встреча, первая презентация как раз там, где книга будет сделана. Это отбудется 23 травня о 16 године у Белорусском доме в Варшаве по адресу Крынічная 6. Запрошаю туда.
3: А когда тогда у Вильни будет?
2: У Вильни и у Белостоку будет неузабаве. Тут мы робим один крок, глядим, как он отримался, глядим, что можно полепшить, и робим Вильню и Белостоку.
1: Як зазначає Павел Свяренец, вершы, якія ўвайшлі ў кнігу, даводзілася вучыць на памяць і пасля па памяці аднаўляць, бо ў апошнія гады лісты з вершамі з турмы не выпускалі. Большасць гэтых вершаў нідзе не публікавалася, а вось выслоўі ў кнізе ёсць, як ужо добра вядома, такі новыя. Войскоўцы Литвы и Польши отпрацавали оборону Сувальского коридора. План обороны называется Орша. Это отсылка до Оршанской битвы 1514 года, когда войски Великого князства Литовского и Королевства Польского под керовництвом гетмана Константина Острожского разгромили московское войско. Как поведомляет пресс-служба президента Литвы, войскоўцы тренировались реагировать на магчымыя погрозы у Сувальского коридоры. Это территория на меже Литвы, Польши и Беларуси, где проходит самый короткий шлях помеж Республикой Беларусь, Калининградской области у Российской Федерации. Маневры под назвой «Храбрый Грифон-26» прошли с 30 красавика по 7 травня. За вучениями назирали президенты Литвы и Польши Гітанас Наўседа и король Навроцкий. Больше новин на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск про годину.
4: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
0: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшую пятніцу часам дождж, воблачна, тэмпература паветра ўначы плюс 7-9, удзень 11-13 цяпла.
4: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
0: Дякую, што вы з намі, спадарства. Пачынаем трэцюю гадзіну дня з рацыі інфармацыйна-музычнага эфіру на хвалях рацыі, у якім мы падсумоўваем асноўныя падзеі, аналізуем бягучыя, прагназуем, мажліва, тое, што будзе. Працягнем тэму, закранутую ў навінах Украіна-расійскай вайны. Сёння 1534 дзень поўнамаштабнага расійскага ўварвання. І будзе ў нас матэрыял датычны гэтай тэмы праз 3 хвіліны.

0: Як ви думаю, удакладняються терміни візиту Світлани Тихановської, лідерки білоруських демсілів у Києві. Докладна дата не називається, але узгадняються прикладні терміни. Про гэту приватність йшла гаворка на зустрічі у Арменії на конференції європейських лідерів. Що тичиться параду у Москві, до якого вже прикована увага, хоча він відбудеться тільки 9 травня, то, наприклад, авіаційний експерт України Константин Криволап лічить, що коли б сказали у 22-му році, що Путін буде просити Україну о проведенні параду у Москві, це було б зовсім незрозуміло. А зараз він фактично просить Трампа, президента США, каб той поупливав на президента України Зеленського, каб Україна не наносила занадто моцних ударів по Росії у гэты дні. Гэта сапраўды вельмі цікавая і унікальная сітуацыя, кажа авіяцыйны эксперт. Тым часам працягваецца сістэмная праца над пытаннямі прававога статусу беларусаў ва Украіне ў такіх умовах і механізмах легалізацыі. У Кіеве адбыўся чацвёрты дыялог нацыянальных супольнасцяў, дзе абмяркоўваліся інстытуцыйныя выклікі і практычныя рашэнні для беларусаў мясцовых ад дакументаў легалізацыі да эканамічнай інтэграцыі людзей, якія ўжо доўгі час жывуць у краіне. У дыскусіі прыняў удзел і мадараваў працу кіраўнік фонда «Вольная Беларусь» Алексей Францкевіч.
1: Нами было подрихтовано звернение до влады отповедных структур стосовно правового статуса белорусов и миновито вот этого постанова Кабинета министров. Дали модерировать панель, где я огучил все это питание. Официально я передал это звернение Дмитрию Валерьевичу Лубенцу, омбудсмену уполноваженного с прав людей по Верховной Раде Украины, из позитивного. Уже это звернение официально пошло в работу, но в працу, зарегистрованное, и Дмитрий Валерьевич Лубенец, омбудсмен Украины, сказал, что у него белорусское питание под личным контролем. А также были народные депутаты, представники, также передано и народные депутаты, были представники ДМС, ну, миграционной службы, Минюста, соцполитики и так далее. Да, и я сподіюся, что все-таки нам удастся это питание столкнуть с мертвой точки и это питание вырешить. Так само, как калісті стало вельми остро питание белорусских доброходников, членов их семей. Нарешце, ну, то есть, все ж таки, не глядяще на то, что просто 4 года, оно было вырешено. И я сподіюся, что в ближайший час мы вырешим питание и у всех тих белорусов, которые находятся в Украине, будет знойдено механизмы и будут внесены законодательные змены, и все будет добро. То есть все три белорусы, которые на момент полномасштабного вторжения находились в Украине легально, то есть их посвідки, их легальное нахождение, оно продлевалось автоматично. Зараз были введены змены, и дано 90 дней для того, как белорусы продлили, не только белорусы, все иностранцы и лица без громадянства продлили свое пребывание. Но нам цікаво белорусы, тому мы про белорусов кажем, да? И, соответственно, те люди, белорусы, у яких скончился паспорт, те белорусы, которые не могут предоставить справку о несудимости, документы, которые можно только сделать в Беларуси, они стоят перед выбором. Те застаться тут нелегально, те выехать из Украины. На жаль, да, вот появились такие умовы. І тому от ми підняли це питання і робимо все для того, каб його вирішити. Люди, усі білоруси, які тут жили 10 років, білоруси, які вимушені були приїхати із політичного переслідування після 20-го року, да, каб вони не стали заручниками цієї ситуації.
2: Ваша праца 4-го діалогу національних супольностей України. Чи зауважили ви проблеми, може бути, у інших національних супольностей України, які були подобні до білоруських?
1: Слухайте, да, вельми слушне запитання, тому що сьогодні під час модерації цієї панелі я звернувся до представників інших національних меншостей, да, спільнот. Тому що ж в міграційному законодавстві нема, да, слова там білоруси, а є іноземці і ліця без громадянства. громадянства. Кстати, с подобными ситуациями сталкиваются все те краины, где есть диктаторский режим. Тому эта тема вельми актуальная, и она потребует комплексного решения, да, и я сподіюся, да, что... То есть у меня отбылись потом разговоры с представниками там и чеченской диаспоры, а меньшины, и дагестанцев, и узбеков. Подходили, дякували тому, что вельми важно сегодня это не бояться, и это пытание поднимать. И я сподіюся, что все будет добро, потому что колисти также скептически ставились к изменениям касаемо, ну, стосовно белорусских доброхотников. Их пытания вырешились. А так, есть там пытания по выплатах, есть пытания там разные там по той или иной процедуре, але есть уже позитивные кроки. И я сподіюся, что и в этом напрямке мы это сделаем. Больше того, я залучился еще поддержкой народных депутатов.
0: По словах Алексея Францкевича, подчас встречи особенно обмерковывались складанности с обменом и подолжением документов для граждан Беларуси, а так само становишься тех, кто фактично интегрован в украинское громадство, але застается у правовой неопевности.
3: Радио Рация. Информация, музыка, культура.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 21 у Беларуси, 19 у Польши.
3: Минские улады не дозволили провести шествие бессмертного полка. На меже побудуют зоны чакання с электронной чергой. Спектакль «Витя до 100 годзя» Виктора Шведа едет у Брюссель.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Менгар выканкам не дал дозвол на шествие бессмертного полка 9 травня. Аргкомитет акции закликал охотных ускласти кветки на площади Перамоги и принести с собой портреты свояков, удельников Великой Айчинной войны. Дарэчы, летась у столицы такое шествие так само не дозволили. Не удалось инициаторам и зарегистровать организацию бессмертного полка. У Витебску и Берасти удельники бессмертного полка, как поведомлялось, пройдут шестем у рамках акции «Беларусь памятая». Акция «Бессмертный полк» зародилась у России у 2012 года как громадская инициатива. «Бессмертный полк» стал таким же символом русского света, как георгиевская стужка. У Беларуси плануют побудовать новые зоны чакання с электронной чергой еще каля трех пунктов пропуску на меже с Евросвязом, поведомляет Белта. По словам керовника Державного мытного комитета Владимира Орловского, после модернизации пунктов Брест и Козловича улады протягнуть развивать помежную инфраструктуру и на інших напрямках. Наступным объектом станет пункт пропуску Бераставица на меже с Польшей. Там у нас ближайший час плануюць пачаць будаўніцтва пляцоўкі для электроннай чаргі. Завершаць проект до конца 2026 году. Яшчэ одну такую зону плануюць стварыць каля пункта Грыгораўшчына на латвійскім напрамку. Будаўніцтва павінна пачацца летам, а скончыцца ў наступным годзе. Змяны закрануць і літоўскі кірунак каля пункта Каменны Лог. Ужо існуе пляцоўка при логістичному центрі, але її не завсюди хапає при великих чергах. Тому хочуть побудувати особливу зону менавіта для електронної черги. Початок будівництва запланований на наступний год. У столицы Бельгии пройдут показы спектакля «Витя», присвященного 100-годию белорусского поэта-классика Виктора Шведа. Постановку представят юные актеры из Белостотчины у межах культурно-адукационного визита, каже соорганизатор, наместница директора Центра белорусской культуры у Белостоку Илона Карпюк.
4: Самая важная подяка детям и их батькам из непубличной школы православной у Блеску-Подласким, которые вырашили и подрыхтовать этот спектакль, працевать у час репетиций, у вельми интенсивных, которые проводили у початку минулого года. После сыграли премьерно этот спектакль у Белостоку, выступали с этим спектаклем у Гайновцы, у Белску-Подласким, выступали у Сейнах, у ошеродку пограничу, у Белой Синагозе и при патримце Центра белорусской культуры «Лачать» у Брюсселу.
3: Отповедно, 8 травня отбудутся закрытые показы для вучня Европейской школы у Брюсселе. Открытый показ для широкой публики пройдет 10 травня у польским православным приходе у Брюсселе. Больше новина на нашем сайте racia.com. Чарговый выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: А на дворе сегодня на белорусско-польском помежье. У ночи чекается дождливая температура плюс 7, плюс 11. Завтра так само пройдут дожди. Ветер полночный 4-9 метров на секунду. Температура поветра у Белостоку и Городни плюс 11-13 градусов. У Берести плюс 13-15.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Витаю на хвалях Радио Рация, тут Ганна Коменш, ближайшие несколько годин буду бавить разом с вами. Ну что ж, починаем, як звычайно, доброй музыкой, а напереди у нас передача «Глянь, Маширей» Якупа Сушинского.

родных. Греймяне, Надея, греймяне, греймяне, я не забуду твой позерк.

Чуваю твой подих. Грей мяне, у ночи грей мяне, я не забуду твой позірк.

0: найлепшая тады велізарная расійская энцыклапедыі Брокгауза і Эфрона. То бок наш зямляк, кальвініст, архітэктар, да ўсяго яшчэ быў і вядомым энцыклапедыстам. Эдмунд Фрык памёр у Калнасе, на досвідку ўжо зусім іншая, новая эпохі у 1920 годзе. У Литве, Беларуси, Польше и России чудом оцалело немало будинков, створенных нашим земляком-архитектором. И те дамы и костелы до сегодня служат людям. Але его имя у Беларуси амаль забыто. Глядячи сегодня на збудаванні палацы и костелы, что повстали, дякуючи Эдмунду Фрыку, и до сегодня служат людям, мы усведомляем, что меняться с часом усё, але хараству и гармония застанутся в вечности. И имя гэта выдатна дойліда и энциклопедиста, вартая того, каб мы его не забывали и помнили про каштовности вечные.
1: Люстерку вечности.

слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

0: Радио Рация. Белосток, Городня, 98.1. Берасте, 99.2.
1: Тут немагчыма тихо, тишэй только у космосе. Так меня оглушило.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.